0: Напрям, блин, как же он называется?
1: Пауза хорошо есть.
0: Стоицизм, господи.

0: одного ребенка.
1: Все,
0: да.
1: Мы обязаны ждать, и это время ваше, вдруг что-нибудь придет в голову.
0: Нет, больше ничего не придет.

0: у різних регіонах Росії дебати постійно зривали, просто не приходячи на них.
1: Доброе утро. В прямом эфире государственная телерадиокомпания «К» в студии Елизавета Дорохина. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В нашу студию кандидаты не явились, поэтому я с вами прощаюсь, а далее в эфире агитационный блок и тематическое вещание.
2: Этим утром, согласно жеребьевке, в нашу студию должны были прийти представители четырех политических партий. Партии «Единая Россия», партии «Новые люди», партии «Зеленые» и КПРФ. И один из представителей сегодня здесь Іван Гвоздак.
0: Фейковість же самих дебатів підтверджують сьогодні опозиційні політики. Навіщо туди йти, якщо і так всі заздалегідь знають, хто переможе?
3: Ну що, друзі, сидимо, грустимо з Павлом Георгійовичем на острові Сахалін. О том, что дебаты сегодня – это не дебаты, не инструмент действительно сегодня соперничества и политической конкуренции, коим они изначально являлись. Ни вопросов, ни дискуссий.
4: Никого вообще не пустил на выборы Путин, да? Даже партию «Яблоко», даже во главе с малоизвестными политиками. Вот. И если ты не можешь ни на что повлиять, а вдруг что-нибудь ляпнешь ты еще в этом эфире? Нафига туда ходить? Я только что посмотрел, какой-то ЛДПРовец там материться начал, зачитывая письма, да? Ну просто вот матерные слова стал произносить, читая письмо какого-то избирателя.
5: Ко мне, как депутату, постоянно обращаются наши земляки с вопросом по жилью. Да, наебали действительно много жилищных программ.
4: Поэтому, ну что туда ходить? На эти дебаты. В принципе, ну, смысла нет никакого.
0: Звичайно, були і сміливці, які наважилися сказати все, що думають. Тільки ось знову вийшло все це досить дивно.
6: Буду иногда читать, чтобы не ругаться матом. Почему мы находимся в такой жопе? Построили строй тоталитарного контроля над людьми. А конец спектакля хреновый. Смысл выборов искажен. А мне хуже некоторых чиновников только пидасы. Жизнь хренова, так и скажите. А сосать не надо.
0: Десь занервував генерал Штолик, побачивши в особі спікера явного конкурента.
7: Я не знаю, вдруг вы обиделись на партию и захотели из нее выйти.
8: Слушай, я похож на обиженного.
7: Ну, наверное, все-таки нет.
8: Я думаю, что нет.
0: Але на відміну від цього представника народу, постійний відвідувач ефірів Соловйова абсолютно ручна тварина, як і Маргарита Сімонян. Маргоша, схоже, остаточно одужає і сповнилася так, що почала нести ще більш несусвітню маячню.
9: Якщо б ми не стали, як Дмитрий Донской на Куликовому полі, вдохновлений Сергієм Радонежським і крестом в качестві оружия, якщо б ми не встали, ми були б з цими отрубленими ручками, як у конголезьких мальчиків, з цими трудовими повинностями, як у євреїв в Єгипті.
0: І ні, аби сидіти, як Боброїдка каже, у комірчині та боятися українських дронів, вона радіє на камеру і намагається пояснити, що все, що зробив Путлер, було правильно.
9: Зараз люди задають вопрос. Ну, когда страшно, когда тяжело, когда дети мои поллета провели в гардеробной в Сочи, и не только мои, это понятно, что происходит сейчас по всей стране. Понятно, тяжело. И люди, особенно женщины, они задают вопрос, а можно было бы без этого обойтись? А можно было не начинать? Ну, тогда же вроде бы ничего жили. Да нельзя было. Ну, нельзя было. И если бы мы не встали, как Дмитрий Донской, на Куликовом поле, вдохновленный Сергием Радонежским и крестом в качестве оружия, если бы мы не встали, мы были бы в какой-то момент уже на необратимом пути в превращении нас в колонию с этими отрубленными ручками, как у конголезских мальчиков, с этими трудовыми повинностями, как у евреев в Египте.
0: Але в порівнянні з Марго Соловьев виглядає більш озвірілим.
10: Мы вас сотрем с лица земли. Поймите уже это раз и навсегда.
0: Йому дозвона вже не зупинити, що називається несець.